0: Потанцевали немного под песню от Purple Disco Machine, а прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 9 августа, в Ахе и Тымовском без осадков потеплеет до плюс 22. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске без существенных осадков температура поднимется до плюс 20. В Томаре осадки не ожидаются, здесь до плюс 20. В Чехове-Невельске и Хомске без осадков синоптики обещают до плюс 21. В Северо-Курильске временами пройдет дождь до 16 градусов тепла. В Курильске ожидается дождь, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
5: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Пришло время поиграть, друзья, еще больше взбодриться в этот воскресный день. Уже стартовала игра «Стоп-кадр», и ее условия очень просты. Ваша задача прямо сейчас заглянуть к нам в группу ВКонтакте под названием «Радио СТВ» или заглянуть на телеграм-канал «Радио СТВ». Все тоже под тем же самым названием. Там я разместила уже пост, на котором опубликован кадр из популярного фильма. Вы этот фильм 100% видели, вы его 100% знаете, но, может быть, просто подзабыли, поэтому... Загляните обязательно, подпишитесь на наши все группы, чтобы не пропустить вот такие же розыгрыши. Ну и так вот, тот, кто сегодня 23-м правильно ответит на наш вопрос, что же сегодня мы загадали за фильм, тот и получит от нас два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Я считаю, что это достойный приз, ради которого стоит взять в руки телефон и заглянуть в соцсети. Поэтому, друзья, не стесняемся, проходим наши социальные сети, смотрим стоп-кадр и пишем правильный ответ. Ну а я желаю вам всем удачи!

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Продолжаем угадывать, из какого фильма я взяла стоп-кадр на этот день. Переходите к нам в социальные сети, как ВКонтакте и Телеграме. Наши группы называются «Радио СТВ». Все очень легко и просто. Заходите туда, там я уже разместила фотографию из очень популярного фильма. Я уверена, каждый из вас его видел. Просто, ну, вы подзабыли, потому что я вижу неправильные ответы. И стоит вам сказать, что это не тот фильм, чтобы вы написали правильный ответ. Так вот. «Храброе сердце» — это не туда, но очень похоже, почему бы и нет. «Робин Гуд» также мимо. «Патриот» не сюда. «Король Артур» тоже не считается. Поэтому, друзья, присмотритесь повнимательнее. Вы точно его видели. Ну, 100%. Мне кажется, сейчас нет того человека, который этот фильм не смотрел. Давайте подумаем еще раз хорошо и пишите свои правильные ответы по номеру 8-900-660-1505, а также оставляйте комментарии в телеграм-канале под постом. Тот, кто сегодня 23-м правильно ответит на наш вопрос, тот и получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Поэтому, друзья, стоит за это побороться. Желаю вам удачи!

0: Совсем скоро узнаем, кто же одержал победу в игре «Стоп-кадр», ну а прямо сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 августа во всех городах без осадков, в Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 20, в Ногликах воздух прогреется до плюс 23, в Поронайске синоптики обещают до плюс 18, в Красногорске и Макарове до плюс 20, в Долинске до 22 градусов тепла, в Охотском и Корсакове потеплеет до плюс 21, в Аниве воздух прогреется до плюс 23, а вот в Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до плюс 18, в Южно-Курильске без осадков до плюс 18. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются, плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С Деко выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Я знаю, друзья, что вы очень давно ждете. Хотите узнать, кто же сегодня получил два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь»? И я сейчас обязательно вам это скажу, но для начала давайте я напомню тем, кто, может быть, пропустил игру, что это было стоп-кадр. Вам нужно было отгадать фильм, кадр с которого я опубликовала в наших социальных сетях. Это группа ВКонтакте и Телеграм-канале «Радио СТВ». Там можно было зайти, посмотреть и написать правильный ответ. Фильм очень популярный, уверена, многими любимый. Поэтому я не буду тянуть, я прям сразу скажу, что у нас есть 23-й правильно ответивший, и зовут его Александр. Это вам, Александр, фанфары в вашу честь. Вы сегодня стали тем самым обладателем двух пригласительных билетов в кинотеатр «Октябрь». И я обязательно с вами свяжусь, расскажу, как вы сможете забрать свои призы. Ну а всем остальным, ребят, я хочу сказать, вы не расстраивайтесь. Каждые выходные игра «Стоп-кадр» в это время проходит в эфире Первого областного. Более того, совсем скоро будет еще одна интересная игра, где еще один ведущий с вами проведет приятный розыгрыш, поэтому не расстраивайтесь, у вас все еще впереди, я верю в вашу удачу, все будет хорошо, ну а сейчас давайте слушать хорошую музыку.

0: Двигаемся в новый музыкальный час, друзья, на Сахалине и Курилах уже полдень.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Таня Еркалиева.
1: Большой теплый воскресный привет всем вам с Халины Курила. Мы стартовали в этом часе с песни от Свята под названием «Не отпускай». И знаете, иногда музыка напоминает нам о вещах, которые мы в обычной жизни почему-то забываем. Мы так часто торопимся вперед. Новые планы, работа, дела, сообщения и встречи, а ведь иногда самое важное – не отпустить то, что делает нас счастливыми. Хороших людей рядом, свои мечты, моменты, когда действительно хорошо и даже веру в себя.

Поэтому сегодня хочется пожелать вам одного. Держитесь за хорошее, за людей рядом, с которыми можно быть собой, за мечты, которые заставляют просыпаться с желанием что-то делать, и за себя даже в те дни, когда кажется, что сил немного. Но если настроение сегодня где-то потерялось, ничего страшного, мы обязательно его найдем вместе с первым областным, поэтому делайте приемники погромче.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Я считаю, что смело можно забывать то, что было вчера, и двигаться далее, жить сегодняшним днем. А сегодня поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 августа в Ахее и Тымовском без осадков потеплеет до плюс 22. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске без существенных осадков температура поднимется до плюс 20. В Тамари без осадков, здесь также до плюс 20. В Чехове, Невельске, Хомске без осадков синоптики обещают до плюс 21. В Северо-Курильске временами дождь, до 16 градусов тепла. В Курильске дождь, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

Это группа «Сова», их хит под названием «Сериал», который вышел в марте 2025 года. Сама группа родом из Екатеринбурга и работает на стыке инди-попа, постпанка и ретро-вейва. Автор текста Тарас Овсянников, а музыку написали Тарас Овсянников и Павел Штаденко. И вот что интересно, мы ведь сами каждый день думаем немного похоже на героев собственного сериала. Иногда сюжет идет совсем не по плану, появляются неожиданные повороты, какие-то серии хочется перемотать, какие-то наоборот пересматривать снова и снова. Но самое главное не забывать, что сценарий еще не закончен. Даже если сегодняшний эпизод оказался не самым удачным, впереди обязательно будут другие, так что не ставим жизнь на паузу, не перематываем и точно не выключаемся. Пусть следующая серия вашего дня окажется намного приятнее предыдущей, а саундтрек для нее мы уже подготовили, так что делайте приемники погромче.

0: Сделаем небольшую музыкальную паузу, друзья, и поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 9 августа, в городах без осадков. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 20, в Ногликах воздух прогреется до плюс 23. В Поронайске синоптики обещают до плюс 18, в Красногорске и Макарове до плюс 20. В Долинске до 22 градусов тепла, в Охотском и Корсакове потеплеет до плюс 21. В Аниве воздух прогреется до плюс 23, а вот в Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до плюс 18. В Южно-Курильске без осадков, также до плюс 18, в Южно-Сахалинске осадки не ожидаются, плюс 19, плюс 21, ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: В «Матрешке» акция выходного дня. С 7 по 9 августа арбуз 99,95 за 1 килограмм. Говядина тушеная, семейный бюджет 269,95 за 338 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
9: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
10: Телефон 51-55-66.
12: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahaliniru.ru.
13: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
15: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Как завещала нам певица Пинк, никогда не пытай, точнее, никогда не завышайте свои попытки в чем бы то ни было. Если у вас не получилось с первого раза, со второго, это не значит, что не получится с третьего. Помните, руки опускать никогда нельзя. И очень важно еще, помимо этого, помнить, что с вами родные и близкие, которые, кстати, очень любят, чтобы им напоминали, как их любят. Поэтому, если вам не сложно, а я уверена, вам не сложно, что уже через несколько минут в эфире Первого областного стартует программа «На одной волне», где вы сможете передать приветы своим любимым людям, поздравить их с их праздниками профессиональными или просто с хорошим днем, почему бы и нет. Поэтому, друзья, заранее готовьте свои телефоны, чуть позже расскажу, как вы сможете с нами связаться, чтобы порадовать любимого человека.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем программу «Привет в поздравлении». Я хочу напомнить всем, как вы можете с нами связаться и передать теплое послание всем своим родным и близким. Вы можете написать по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также Телеграме. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Ну, какое еще у нас может быть название? Конечно, «Радио АСТВ». Так вот, подписывайтесь обязательно на этот канал, чтобы не пропускать интересные новости, розыгрыши и все, что мы для вас всегда готовим. Так вот, подписывайтесь под последним постом в комментариях. Вы можете оставить свое доброе пожелание, ну а также позвонить по номеру 491505, код города 4242, и вместе с нами рассказать всем, всей Сахалинской области о том, как вы любите своих родных и близких, и как вы желаете им всего только самого лучшего. Ну а сейчас давайте послушаем хорошую музыку.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Есть у нас одно сообщение от Миры. Она передает привет маме, папе, бабушке, дедушке, а еще своей любимой сестренке Лизе. Всем вам огромный привет. Ваша Мирочка вас помнит и любит, и это прекрасно. Привет всей вашей радиостанции. Вам большой привет. Передаю огромный привет своим девчонкам Оле и Маше. Девочки, пусть сегодня у нас будет только хорошее настроение, вкусный кофе и никаких срочных задач. Ну, а если об этом услышит муж, то тогда мы просто культурно отдыхаем под вашу музыку. Ну что ж, я присоединяюсь, девчонки, сегодня ваш день, отдыхайте. Завтра будете уж думать о работе, о каких-то домашних делах. Сегодня наслаждайтесь этим солнечным днем и радуйтесь жизни.

комментариях оставляйте свои добрые пожелания, мы их обязательно озвучим. Также есть номер прямого эфира 491505, код города 4242. Здесь вы можете на всю Сахалинскую область кому-то сказать доброе, приятное слово. Поэтому не стесняемся, пишем и звоним. Я жду. Давайте слушать хорошую музыку и наслаждаться вашими теплыми пожеланиями. Right there.

0: на одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТБ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Совсем скоро продолжим передавать ваши приветы и поздравления, но сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, во всех городах ниже перечисленных без осадков, в Александровске, Сахалинском потеплее до +22, в Ногликах воздух прогреется до +25, в Поронайске синоптики обещают до +17, в Красногорске и Охотском до 21 градуса тепла, в Макарове температура поднимется до +20, в Долинске и Корсакове до +22, в Аниве потеплее до +24, а вот в Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до +19, в Южно-Курильске без осадков, здесь также до +19. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью +10, +12. Днем +21, +23. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. Кока-кола «Ковка» 199,95 за 2 литра.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно, живи.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, совсем скоро программа «На одной волне» подойдет к своему логическому завершению, поэтому я напоминаю вам, как вы можете с нами связаться, чтобы передать теплую весточку любимому человеку. Вы можете написать по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также Телеграме. Кроме того, есть группа, называется «Радио СТВ», также в Телеграме. Вот ее находите под последним постом, нам пишите в комментариях, и все мы обязательно увидим, все обязательно озвучим. Кроме того, можно позвонить по номеру 491505, код города 4242, и вместе со мной в прямом эфире сказать кому-то привет. Поэтому, друзья, осталось буквально несколько минут. Торопитесь, чтобы успеть поздравить любимого человека.

Давайте зачитаем ваше сообщение. Прилетело их достаточно много. Василина пишет: «Здравствуйте, Радио СТВ. Хочу сказать своему мужу Ромашке, ты у меня самый лучший. Люблю тебя, твой Василек». Ну что за милота, ребят. Очень мило, на самом деле, что вы напоминаете друг другу о своих чувствах, не стесняясь, на всю Сахалинскую область. Ну, вот я вот желаю, чтобы у вас так было еще много-много лет. И вообще не стесняйтесь своих чувств никогда, друзья. Пусть все знают, как вы друг друга любите. Наталья пишет: «Привет моему любимому радио, моему любимому городу Долинск, любимому мужу Сергею и моим замечательным подругам». Еще подписалась на от Натальи. «Вам всем передаю привет, Долинск. Вам там всего только самого доброго. Сергей, ваша жена вас не забывает, и это прекрасно. Ну и подружки, помните, что Наталья каждую минуту, видимо, думает о вас, и чтобы отлично провести с вами время. Поэтому если вы сейчас недалеко друг от друга, да даже если далеко, вы просто созвонитесь, напомните, что моя подруга дорогая, я у тебя есть. Здравствуйте, хочу передать привет бабушке Люде, маме Евгении, папе Олегу. Большой-большой привет. Я передаю вам Людмиле, Евгений, Олег, вам большой привет от вашего прекрасного чада. Это вообще мило, когда дети пишут нам сообщения, напоминают о том, что они очень сильно любят своих родственников. Это всегда вызывает у нас улыбку. Что еще у нас есть? Привет с Горнозаводска. Хотим поздравить наших мужей Александра и Михаила с Днем Строителя. Да, кстати, друзья, я повторю, что сегодня Международный День Строителей и всех причастных к этому празднику. Мы все из Сахалинской области поздравляем. Подписались тут это сообщение Горнозаводска было от любимых жен Виктории и Екатерины. Так вот, Виктория и Екатерина еще раз поздравляют Александра и Михаила с Днем Строителя. Ребят, пусть у вас все будет так же крепко, как и ваши объекты, которые вы строите. Пусть работа будет в радость, ну и ваши жены прекрасные всегда будут рядом. Замечательно, когда каждого строителя, да не только строителя, дома ждет любимая жена, обнимает, любит и ценит. Вот пусть у вас всегда все будет так.

Вот и подходит к завершению программа «На одной волне». Два часа мы передавали с вами привет и поздравления любимым и близким. Ну а сейчас я завершаю свой эфир. С вами сегодня была Таня Иркалиева. Я желаю вам отличного завершения дня. И пусть следующая рабочая неделя приносит вам только приятные новости. Улыбайтесь почаще. Всем пока-пока.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Да, у меня...

0: АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, в Ахи и Тымовском без осадков воздух прогреется до плюс 24. Смерных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 23. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков температура поднимется до плюс 21. В Невельске и Хомске осадки не ожидаются, до 22 градусов тепла. В Северокурильске пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 13. В Курильске временами дождь, здесь до плюс 20. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое.

0: а также восстановление вин-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 22. В Ногликах осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 25. В Поронайске также без осадков, синоптики обещают до плюс 17. В Красногорске и Охотском без осадков до 21 градуса тепла. В Макарове без осадков температура поднимется до плюс 20. В Долинске и Корсакове осадки не прогнозируются, здесь до плюс 22. В Аниве без осадков потеплеет до плюс 24. В Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до плюс 12. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, также до плюс 19. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
7: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
8: Поронайский молокозавод.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

души, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 16.03. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Я скучал и надеюсь, что это взаимно. Ну и, конечно же, выходные на Сахалине и Курилах продолжаются. И это очень здорово. Великолепная погода. И знаете, вот после этой духоты, когда вся вот эта душниловка спала, вышел вчера с утра на улицу и понял, что воздух прозрачный. Нет вот этой влаги, которая висит в воздухе. И сегодняшний день тоже не исключение. Я надеюсь, что в связи с этим у вас великолепное настроение. Немного воскресенья осталось, но давайте эти немного проведем как надо, со всем размахом и со всем тем, что принесет нам удовольствие. Надеюсь, вы сейчас занимаетесь именно такими делами. Вместе с Радио СТВ продолжим это воскресенье и, конечно же, великолепный музыкальный плейлист нас с вами ожидает. 5 часов вместе с вами проведу и в следующем часе поиграем, разыграем приятные подарки от кинотеатра «Октябрь». Поэтому держите ушки на макушке, как говорится, держите ухо востро, и тогда у вас все получится. Что касается планов на этот час, только музыка, большое количество и, конечно же, немного полезной информации о погоде на завтра на 20-й и 40-й минуте часа. Ну и, конечно, давайте пройдемся по тем, кто появится буквально через несколько мгновений здесь в эфире Первого областного. Это будут Мальбек, это будут Маранди, это А-студио и диджей Нитрино прямо сейчас в ваших динамиках. Желаю вам легкого и прекрасного воскресенья. Продолжаем вместе с Радио АСТВ.
0: Радио АСТВ.

снежной коже, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Здесь в эфире Первого областного Айола и их работа Хумэй в эфире радио АСТВ. Ну что, друзья, движемся с вами дальше. Воскресенье продолжается. Надеюсь, с отличным настроением мы это делаем. Ну и не забываю слать вам виртуальные воздушные поцелуи, потому что сегодня, 9 августа, в воскресенье празднуется День воздушных поцелуев. И чем больше их будет витать в воздухе, тем лучше и веселее. Пускай будет так. Давайте узнаем, какая погода нас с вами ожидает завтра, в понедельник. С чего начнем новую трудовую неделю? По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. Давайте подробнее посмотрим. В Лахе температура до плюс 24, также и в Тымовском до 24 выше 0, в Смирных до плюс 23, в Углегорске до 21 градуса тепла. В Тамаре и Чехове также до плюс 21, в Невельске и Хомске воздух прогреется до 22 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске, однако, ожидается завтра дождь и температура до плюс 13 градусов. В Курильске также временами дождь и температура до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Достаточно свежо. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Камила Кабелло в эфире Первого областного. Работа «Сеньорита». Надеюсь, дорогие, что вы в эти выходные успели посмотреть какое-нибудь кино. Ну и, конечно, я думаю, что вы успели заметить то, что в сети активно вирусится, ну, можно сказать, скандал, киношный скандал последнего времени. Россияне отменяют кинокартину «Колобок». Фильму устроили самый масштабный ревью-бомбинг в истории отечественного кино, и это подтверждается многочисленными оценками. На данный момент у ленты, которая недавно вышла в российский кинопрокат, рейтинг 1,6 на Кинопоиске при 147 тысячах оценок. И, конечно, сейчас многие скажут: да вот, фильм не очень, но я думаю, что прежде чем выставлять такие оценки, нужно для начала посмотреть этот фильм и понять, заходит он вам или не заходит. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений, и я уверен, что кому-то нравится, кто-то недопонимает, кому-то вообще не нравится. Самое главное, чтобы было богатство выбора, чтобы было из чего выбрать. Если же вы еще не были в кинотеатре, не смотрели, и, может быть, жалко вам денег, для этого игра под названием «Сорви маску» начинается в следующем часе. Два пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время, они для вас. Но об этом давайте чуточку позже, пока немножечко расслабимся и послушаем музыку «Елка», «Лирик», а также LB One уже сейчас в ваших динамиках. Всем желаю великолепного воскресенья, пускай сегодня все будет ровненько и тепло.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: Крутая вещица по волнам от Бурито в эфире Первого областного. А хотите, дорогие, я вас сейчас отправлю по волнам ностальгии. И окунемся мы в телеканал MTV. Помните, была такая программа «Тачку на прокачку» с тем самым рэпером Экзибитом, который прокачивал тачки. Так вот, он стал главным котоблогером. Да-да, тот самый ведущий легендарного шоу «Тачка на прокачку». Исполнитель теперь не прокачивает тачки, а регулярно записывает ролики со своей кошкой Тандер, обозревает лотки, рассказывает о разных видах корма, дает советы, как правильно следить за здоровьем питомцев, как говорится, из огня да в полымя. Самой Тандер уже больше 20 лет, что по кошачьим меркам это очень-очень много, и она по-прежнему остается активной, все благодаря регулярным походам к ветеринару, профилактическим капельницам и разнообразной диете. И мне кажется, Экзибиту свой блог нужно теперь назвать «Кошка на прокачку». Прокачивайте своих питомцев, следите за их здоровьем, пускай они вам приносят только положительные эмоции, ну и, конечно же, любовь. Любовь музыкальную мы несем вам здесь, в эфире Первого областного. До конца этого часа «Маршмеллоу», Ваня Дмитренко, Энрике Иглесиас. Делайте громче и продолжаем вместе с Первым областным.
1: Лето на АСТВ.

0: Не узнать его невозможно. Энрике Иглесиас и его «Байланда» в завершении этого музыкального часа. Мы с вами движемся дальше. Воскресенье продолжается. На Сахалине и Курильских островах 5 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое.

Здесь в эфире Первого областного австрийский электронный дуэт в лице Тобиаса Райзера и Адриана Хелда. Это клан Карусель, их работа Home. Ну что, мы с вами движемся вперед. И если вы, дорогие, сейчас хотите моментально разбогатеть, не мечтайте. Моментальное богатство может обернуться разочарованием. Именно так случилось в Италии. Там людей сначала золотило море, а через пару минут обнулила полиция. Да, на берег там вынесло 700 тысяч евро, это около 65 миллионов рублей. Народ, недолго думая, конечно, что начал делать, естественно, собирать весь этот кэш, и несколько прекрасных минут море подарило людям, они уже мысленно увольнялись с работы, как вдруг нагрянула полиция, и все закончилось. Все деньги у счастливых жителей изъяли. Позже выяснилось, что не все просто так, и это не небо и не море подарило людям деньги, а два злодея, которые, увидев, собственно, береговую охрану, выбросили из лодки за борт 700 тысяч евро. А вот откуда такая сумма у них, пока неизвестно, но полиция, как говорится, все проверит, во всем разберется. Но еще маленькая приписка: бог дал, бог взял. Вот так. Поэтому зарабатывать деньги

0: энергии необходимо своим собственным трудом, пусть он будет физический или интеллектуальный, но это будет завтра. Сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода без осадков, на Курилах ожидаются дожди, в Охе до 24 градусов тепла, такая же температура в Тымовском, в Смирных до плюс 23, в Углегорске, Тамаре и Чехове до 21 выше 0. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 22, в Северокурильске дождь до 13 градусов тепла, в Курильске временами дождь и до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров в темное время суток поднимутся до отметки плюс 10, плюс 12 градусов. Будет достаточно свежо. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. От Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
6: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно, живи.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: маску на радио АСТВ.
1: Так, ребята, время дорогие. Ребята дорогие, время 17:27, а это значит, пора начинать нашу игру «Сорви маску». На кону два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс на две персоны. Не забывайте это. Наша задача сегодня следующая: разгадать ту известную персону, известную в России и на самом деле не только в России, которую я сегодня загадал. Первая подсказка будет текстовая, поэтому слушаем внимательно. Вторая подсказка будет в виде картинки в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Поэтому давайте первая подсказка. Внимание! Этот человек очень известен и в России, и за пределами. Изначально он принимал участие в проекте под названием «Попкорн», но потом все изменилось. И удивительно, но факт, он первым опубликовал кавер одной песни очень известной мировой рок-группы за один день, чем оригинал песни. То есть сначала он свой кавер опубликовал, а на следующий день, через день, вышел оригинальный трек. И, конечно, это было согласовано с группой. В следующем году он принимал участие в концертах этой группы в Москве и Санкт-Петербурге. То есть они приехали, и он вместе с ними выходил на сцену. Он неоднократно был здесь, на Сахалине, очень полюбился сахалинской публике. И по секрету скажу, что в ближайшее время опять он приедет с концертом в наш город. Это была первая текстовая подсказка. Куда слать ваши догадки, правильные и неправильные? Все очень просто. Наш телеграм и мессенджер Макс, номер +7 900 660 1505. Но не все так просто. Сегодня 9-й правильно ответивший получает те самые пригласительные билеты. Вы можете правильно ответить и быть первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, седьмым, десятым, восемнадцатым, но 9-й правильно ответивший получает эти самые пригласительные билеты. Итоги подведем в конце часа на 50-й минуте и чуть позже опубликую нашу подсказку в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Поэтому желаю удачи, поборемся. Ну а впереди из музыкальных планов Марк Ронсон, Холифлейм и Саш Санта. Держите.
0: Сорви маску на Радио АСТВ.

0: маску на радио АСТВ.
1: Так, великолепно, продолжаем срывать маску с нашего сегодняшнего героя. И первая текстовая подсказка уже прозвучала, повторять я ее не буду. Мессенджеры Макс и Телеграм +7 900 660 1505 переполнились вашими ответами, и это хорошо. Есть как правильные, так и неправильные. Ну и сейчас, прямо сейчас, я публикую, собственно, вторую подсказку в наши социальные сети, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио АСТВ. Они опубликованы. И смотрите внимательно, кто же у нас сегодня загадан, и присылайте свои ответы. +7 900 660 1505. Девятый правильный ответ сегодня будет награжден теми самыми билетами пригласительными, двумя пригласительными билетами на одно лицо. То есть одному один билет, второму второй билет, так чтобы понятно было. И в кинотеатр «Октябрь» вы отправляетесь на любой киносеанс, на любой фильм, в любое время, какое вам удобно. Правильные ответы есть, и это хорошо, вы большие молодцы. Текстовую подсказку раскусили на 3-4, ну и теперь вот картиночка у нас с вами осталась. На 50-й минуте этого часа подводим итоги, прямо сейчас рассказываю о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода без осадков, на Курилах ожидается дождь. Теперь подробнее. В Александровске-Сахалинском до 22 градусов тепла, в Ногликах воздух прогреется до +25, в Поронайске всего лишь до 17 градусов тепла. В Красногорске, а также Охотском до +21, в Макарове до 20, в Долинске и Корсакове до 22 выше 0. В Аниве температура днем составит до +24. В Малокурильском ожидается дождь до 19, в Южно-Курильске также дождь и до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков также, и температура в течение дня составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Легенда на радио АСТВ.
5: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьникс».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка! Right about now. The funk soul.

0: маску на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, самое время подвести итоги игры «Сорви маску» здесь, в эфире Первого областного. Итак, давайте я прочту ту текстовую подсказку, которая была самой первой. Изначально он принимал участие в проекте под названием «Попкорн», но все изменилось. Он первым опубликовал кавер песни одной очень известной мировой рок-группы за день, чем был опубликован оригинал песни, конечно, с позволения и по согласованию самой группы. Это группа «Саботом». В следующем году он принимал участие в концертах вместе с Саботоном в Москве и Санкт-Петербурге и неоднократно был здесь, на Сахалине, очень всем полюбился, и совсем скоро он вновь концертом здесь, в Южно-Сахалинске. Конечно же, загаданный таинственный человек — это Олег Абрамов, он же Радио Тапок. 100%, нет, хотя не 100%, 98% правильных ответов прилетело к нам в мессенджеры Макса Телеграм на номер +7 900 660 15 05. Но, честно скажу, у меня была не самая легкая задача — выявить 9-го правильно ответившего. Ребят, вот то количество сообщений от одного человека, который вы присылаете, они вас не приближают к победе. Вы просто делаете мне сложнее. Работа моя становится чуть сложнее, но тем не менее я посмотрел по времени прихода сообщений и выявил, что победителем и 9-м правильно ответившим сегодня становится Юлия. Юля, вам аплодисменты. Последние цифры номера телефона Юли 0358. Поэтому Юлю поздравляем, вручаем ей пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь» на 2 персоны. Юлечка, наши аплодисменты вам. Большая молодец. И сейчас с вами свяжусь и расскажу, как забрать, собственно, ваши подарки. Ребят, дорогие, если вы не получилось у вас сегодня выиграть, ничего страшного, все обязательно будет. Самое главное — быть настойчивыми. «Сорви маску» закрываем на сегодня и движемся дальше. Леонид Руденко, диджей Гога, уже через пару мгновений здесь, в эфире Первого областного.
0: «Сорви маску»

0: Brothers, Brothers в эфире Первого областного. Их работа «Малиновая лада». Мы кто как, кто пешком, кто на автобусе, кто на самокате, кто, может быть, на «Малиновой ладе». Мчимся только вперед и едем прямиком в час следующий, где будет интересно. На Сахалине и Курильских островах 18.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Я Обломов.
1: Добрый вечер, дорогие. 18.03, время Сахалинское. Это Первое областное. Илья Обломов меня зовут. И если вы уже распланировали остаток этого года, который у нас с вами остался, а это, ну, еще большая половина августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 5 месяцев всего осталось. Следует подумать о планах на следующий 27-й год. И Минтруд уже опубликовал так называемый производственный календарь. И первая короткая неделя в году ожидается в конце зимы и продлится всего 3 дня с 24 по 26 февраля. Согласитесь, вот эту информацию нужно держать в голове. В общем, ищите в интернете тот самый производственный календарь на 2027, уже планируйте свои отпуска и планируйте места, куда вы поедете. Ну, а мы продолжаем это лето и эти выходные здесь, на Сахалине и Курилах, и я рад, что вы здесь в большой дружной компании радио АСТВ. Плейлист воскресенье продолжаем слушать и заряжаться эмоциями и заряжаться настроением исключительно хорошим на ближайшую трудовую неделю с нами вместе. Naughty Boy, Vigil, команда 5 утра, Инна уже через пару мгновений. Поэтому делаем громче и это воскресенье проводим вместе с радио АСТВ. Движемся вперед. Всем великолепного настроения.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: публикации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: прощать. Это проект Небезао, а также Андрей Леницкий. Их работа «Целуешь, прощаешь» в эфире Первого областного. Не забывайте, что сегодня празднуется День воздушного поцелуя. Посылайте их каждому встречному. Я уверен, что это вернется вам взаимностью. Вместе с радио АСТВ продолжаем слушать воскресные плейлисты и, конечно же, готовиться к новой трудовой неделе. А вот как? Да все очень просто. Отдыхать, наслаждаться этими великолепными вечерними минутами и часами. Благо, время еще есть. Ну а какая погода будет завтра на Сахалине и Курилах, расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода без осадков, на Курильских островах ожидается дождь. Теперь подробнее про температуру. В Вахе и Тымовском до 24 градусов тепла, в Смирных до плюс 23. В Углегорске, Тамаре и Чехове воздух прогреется до 21 выше 0. В Невельске и Хомске столбики термометров покажут до плюс 22, в Северо-Курильске до 13 градусов тепла, в Курильске до 20 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Температура в течение дня составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
8: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
9: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Марго Нуар и Александра Чистякова. Их работа «Возраст» — это просто пин-код. И вот для следующих ребят, о которых я расскажу, мне кажется, пин-коды, пароли вообще как орешки пощелкать. Сборная России стала чемпионом Международной Олимпиады по искусственному интеллекту. И наша сборная, наши ребята привезли 7 золотых и 1 бронзовую медаль. И это третья победа подряд нашей национальной сборной на престижнейшей Олимпиаде по искусственному интеллекту. Готовили команду традиционно эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта. В общем, Россия обошла участников из Китая, США и еще 102 стран. И чемпионов встретили в аэропорту как национальных героев, друзья, близкие, журналисты. И, конечно же, вот эти ребята теперь впереди планеты всей. И прям это дословно, и действительно это факт. Большой факт, с которым нашим соперникам стоит смириться. Лучшие, молодцы, большие. Продолжаем следить за подобными новостями на международной арене, в том числе и в спорте. И, конечно же, радуемся за наши команды, которые показывают высокие результаты не только в Олимпиадах, но еще и на чемпионатах мира и на любых других соревнованиях мирового уровня. И продолжаем слушать воскресный плейлист в эфире Первого областного. Fly Project, Звонки, а также Клин Ганди. Это музыкальные планы на ближайшее будущее.
1: Радио АСТВ. 25 лет создаем ваше настроение.

0: В эфире Первого областного, кстати говоря, Клингадзе — это французский музыкальный проект, созданный в 2012 году диджеем и продюсером Седриком Стейнмиллером. Изначально этот проект был дуэтом, но в 2014 году Эдгар Катри покидает проект, и после этого он становится сольным. Ну и вот этот трек «Pump It Up» — это ремейк известного трека группы Foster the People. Кстати говоря, очень интересно послушать оригинал и сравнить его вот с этой работой. Первый областной продолжает свою работу 24/7 вместе с вами. Ну и, конечно же, с полезной информацией продолжим с прогнозом погоды на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидается дождь, в Александровске-Сахалинском до 22 градусов тепла, в Ногликах до плюс 25, в Поронайске до 17 выше 0. В Красногорске и Охотском до плюс 21, в Макарове до 20 градусов тепла, в Долинске и Корсакове до 22 выше нулевой отметки, в Аниве без осадков и до плюс 24. В Малокурильском завтра ожидается дождь, так же, как и в Южно-Курильске, и там температура до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков и температура днем составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьникс».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: от Hugel Moving to the Sun в эфире Первого областного. И, кстати, дорогие, объявляю всеобщий сбор на то, чтобы полюбоваться сегодняшним закатом. Благо, есть для этого все возможности. Если вы находитесь в городе, поднимаемся на горный воздух, желательно пешочком, и наслаждаемся великолепным воскресным закатом. Впитываем все положительные эмоции, готовимся к новой трудовой неделе. Вместе с радио АСТВ впереди у нас пицца, Дима Билан, а также Диноро до конца этого музыкального часа.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: In My Mind от Диноро в эфире Первого областного закрывает этот музыкальный час, и мы его оставляем и записываем в историю. Ну и, конечно же, движемся дальше. На Сахалине и Курильских островах 7 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.03. Доброго вечера, дорогие. Если вы сейчас не знаете, чем заняться, выходите на улицу, прогуляйтесь, не забудьте с собой ветровочку. По мне так достаточно прохладно и будет еще прохладнее. Ночью сегодня синоптики ожидают от 10 до 12 градусов тепла в Южно-Сахалинске, а это достаточно таки прохладно, свежо, я бы даже сказал. В любом случае, выбирайтесь на улицу, прогуляйтесь, подышите воздухом, насладитесь летними деньками здесь, на островах. Это очень здорово, тем более, что сегодня воскресенье, выходные завершаются, и надо поставить какую-то такую хорошую и яркую точку в этих самых выходных. Ну и не забывайте планировать завтрашний день. Я уверен, что у вас все получится. А завтрашнее утро начинаем традиционно с 7 часов утра здесь, в эфире Первого областного. Пока же слушаем великолепный воскресный плейлист. Нас посетят Анна Асти Хойзер, Ольга Серябкина, а также Кельвин Харрис. Ну и меня зовут Илья Обломов. Я еще несколько часов до 21.00 пробуду здесь с вами в эфире Первого областного. Всем желаю легкого воскресенья и получаем удовольствие.
0: Радио АСТВ.

0: танцевальные ритмы от Эда Ширана. Его работа «Shape of You» в эфире Первого областного. 19:19, время Сахалинское. Мониторю новости, и холода, говорят, пришли на Дальний Восток. За минувшие сутки в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области, там, у наших соседей, зафиксированы суточные температурные рекорды от плюс 2,7 до плюс 9,8 градусов. В Амурской области вообще побит рекорд 47-го года. Там было плюс 3,3 градуса. Чего-то холодает, чего-то дыхание осени уже чувствуется здесь у нас на Дальнем Востоке, но благо днем еще температура приемлема, еще тепло, и надеемся, что до конца августа, как минимум, мы с вами насладимся прекрасными, теплыми летними денечками. Кстати говоря, прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день, на понедельник. Будьте внимательны. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода без осадков, на Курильских островах ожидается дожди, в Охе до 24 градусов тепла, в Тымовском также до плюс 24, в Смирных без осадков до 23 выше 0, в Углегорске, Тамаре и Чехове до плюс 21. В Невельске и Хомске воздух прогреется до 22 выше 0, в Северокурильске дождь до плюс 13, в Курильске также временами дождь и до 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух днем прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно, живи!
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Согласен, чужое брать нельзя, а вот слушать можно. Это группа Айова, ее работа «Мы» в эфире Первого областного, 19:30, время Сахалинское. И сейчас смотрю, что в одном телеграм-канале, во втором, в третьем, в четвертом просто форсится следующая новость. В сети раскопали, сколько же лет самым популярным смешарикам. И в соцсетях долго-долго спорили о их возрасте. И вот авторы мультфильма раскрыли возраст героев. Кроше и Ёжику по 9 лет, Нюше и Барашу по 12, а Копатычу 45. У Пина, если помните, это такой пингвин, этот возраст указан в пингвиньих годах, ему 36,6. В сети пишут, что в пингвиньем годе примерно 4 человеческих, таким образом ему может быть около 140 лет. В общем, теперь на этот мультик, на смешариков, вы взглянете совсем другими глазами. Самое главное, чтобы ваши уши были открыты для нашего воскресного плейлиста, и продолжим его слушать. Эйкон, Доминик Файк, братья Гримм и Акмаль уже совсем скоро в эфире Первого областного. Всем великолепного воскресенья, и не забываем про закат.
1: 24/7. 24/7. Радио АСТВ.

0: Работа 2026 года под названием «Любовная» от «Акмаль» в эфире Первого областного. 19:41, время точное, Сахалинское. Если вы еще не собрались посмотреть на закат, встретить его, сделайте это обязательно. Ну и продолжаем готовиться к новой трудовой неделе. Сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидается дожди. В Александровске-Сахалинском завтра до 22 градусов тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 25, в Поронайске до 17 выше 0. В Красногорске и Охотском до плюс 21, в Макарове до 20, в Долинске-Корсакове до 22 градусов выше 0. В Аниве воздух прогреется завтра до плюс 24, в Малокурильском временами дождь до 19, в Южно-Курильске также ожидается дождь и те же 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили «Мерседес-Бенц». В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками «Мерседес». Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
5: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Какие уж тут вечеринки в воскресенье вечером. Команда «Крем-сода», никаких больше вечеринок в эфире Первого областного. Вот, собственно, и ответ. Движемся с вами дальше, дорогие. И этот час оставляем в истории. На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Говоря другим комплименты, не забывайте о себе. Вот она о себе не забыла. Это Мия Бойко и работа «Я самая» в эфире Первого областного. Время Сахалинское 20 часов и 19 минут. Воскресенье движется дальше и неумолимо эти минуты исчезают. Самое главное — насладиться этим самым моментом. Ну и мысленно мы уже с вами готовимся к новой трудовой неделе. А вот каким сложится первый трудовой на следующей неделе, мы узнаем прямо сейчас. О погоде поговорим. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидаются дожди. Теперь о температуре. В Вахе и Тымовском до 24 градусов тепла, в Смирных до плюс 23, в Углегорске, Тамаре и Чехове дневная температура до плюс 21. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 22, в Северокурильске до 13, в Курильске до 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темной время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков и воздух прогреется в течение дня от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Взрыв цен. Карьер Лиственничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Великолепная работа. Атмосферная вещица под названием Take Me There от Дати в эфире Первого областного. 20 часов и 30 минут в Южно-Сахалинске. Вечер в самом разгаре. И главное, чтобы этот вечер был теплым. И теплым не по температуре, а теплым по сути своей. Застольные разговоры вечерком за ужином — это самое лучшее, что может быть. Давайте вспомним, как прошли эти выходные. Ну и морально подготовимся к новой трудовой неделе. Впереди у нас Сия, Миша Марвин, а также Валим в эфире Первого областного. Продолжаем.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Здесь мощнейшие Gym Class Heroes и не менее мощный Адам Левин. Их работа Stereo Hertz в эфире Первого областного. 20:40. Время сахалинское. Сверяем свои часы. Ну и, конечно, движемся вперед. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Чего нам ждать от нашей капризной сахалинской погоды? По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидаются дожди. Теперь о температуре: в Александровске-Сахалинском до 22, в Ногликах до 25 градусов тепла, в Поронайске всего лишь до плюс 17. В Красногорске и Охотском до 21, в Макарове до 20 выше 0, в Долинске и Корсакове до плюс 22 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске температура до 19 градусов тепла, и там ожидается дождь. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Вот интересно, понедельник можно ли считать таким Иудой? Потому что, ну, мало кто любит понедельник, согласитесь, но тем не менее он есть, и его надо принять, и принять как должное. Готовимся к понедельнику, к новой рабочей неделе. Я уверен, что если при этом у вас на фоне будет играть радио АСТВ, то что понедельник, что среда, что пятница, ощущаться будут как одно мгновение и пролетят очень быстро. Мэрайа Кэрри, Карлос Дримс, Дэн Беллан и Дон Омар — это наши музыкальные планы до конца часа.
1: Лето.

0: радио АСТВ. Без VPN, регистрации и СМС.
1: Йоу! Тегу Кальдерон.

0: Это Дон Омар и его Бандолерос в эфире Первого областного. И этот трек на самом деле культовый. Саундтрек франшизы «Форсаж», в частности, к фильму «Форсаж 4». И именно этот трек завершает очередной музыкальный час и мою рабочую смену. Дорогие, с вами было приятно провести вечер в воскресенье. И я вам хочу пожелать доброй ночи. Пускай вам приснятся сны, которые вам понравятся. Сны, о которых вы будете вспоминать весь понедельник, будете под впечатлением. Меня зовут Илья Обломов, я с вами прощаюсь, и мы услышимся завтра с вами в эфире Первого областного уже в 16:00, поэтому надолго не прощаемся. Все, на этом счастливо и пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидается дождь. В Ахе до 24 градусов тепла, такая же температура и в Тымовском, в Смирных до плюс 23, в Углегорске, Тамаре и Чехове до 21 градуса тепла. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 22. В Северо-Курильске до 13 и дождь, в Курильске также дождь и до плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре погода ожидается без осадков. И температура воздуха в течение дня от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода без осадков, на Курильских островах ожидается дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 22 градусов, в Ногликах воздух прогреется до 25 выше 0, в Поронайске до плюс 17. В Красногорске, а также Охотском до 21 выше нулевой отметки, в Долинске и Корсакове до плюс 22. В Аниве температура до 24 градусов тепла. В Малокурильском временами дождь и до плюс 19, в Южно-Курильске также дождь и до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 10 августа, в областном центре без осадков. Воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 августа, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах ожидается дождь. В Ахе до 24 градусов тепла, такая же температура и в Тымовском, в Смирных до плюс 23, в Углегорске, Тамаре и Чехове до 21 градуса тепла. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 22. В Северо-Курильске до 13 и дождь, в Курильске также дождь и до плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометра в темное время суток покажут температуру от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 10 августа в областном центре погода ожидается без осадков. И температура воздуха в течение дня от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: только
1: 42 28 27 28.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое обладание.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Утро вместе на волне радио СВ. Далее вас ждет свежий актуальный выпуск новостей на Сахалине и Курилах. 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. С начала года в Сахалинской области ввели в эксплуатацию 712 жилых домов. Это 886 квартир общей площадью свыше 88 тысяч квадратных метров. Больше половины нового жилья появилось в Южно-Сахалинске. Высокие темпы строительства также сохраняются в Ваневском и Корсаковском округах. При этом почти 90% введенных объектов приходится на индивидуальные дома. В сельской местности объемы строительства выросли сразу на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты продолжают очищать акваторию возле села Правда после сообщений о загрязнении бухты. Во время повторного обследования на поверхности воды обнаружили нефтяную пленку. Чтобы не допустить ее дальнейшего распространения, Морспасслужба установила боновые заграждения и продолжает работы по локализации разлива. По предварительной версии, причиной происшествия стала бункировка судна. Проверку проводят Росприроднадзор и территориальное управление Росрыболовства. На Сахалине и Курилах с начала года ввели в эксплуатацию 46 зданий нежилого назначения. Среди самых значимых объектов – новая школа в Северокурильске на 288 мест, детская поликлиника в Южно-Сахалинске, торгово-развлекательный центр, туристическая база в Озерском, а также современные газовые котельные. Кроме того, построены почти 87 километров межпоселковых газопроводов и новый консервный цех мощностью более 3 миллионов банок продукции в год. По данным Сахалинстата, в регионе продолжают строительство еще ряда крупных социальных и производственных объектов. Красная рыба и икра могут заметно подорожать к новогодним праздникам. Причина – слабая лососевая путина на Дальнем Востоке. По данным СМИ, к началу августа объемы добычи горбуши оказались значительно ниже средних показателей последних лет. Специалисты связывают это с изменением миграции рыбы и потеплением морской воды. Уже сейчас производители пересматривают цены, а если ситуация не улучшится, стоимость красной рыбы и икры к концу года может вырасти на 10-20%. Жителям Хомутова станет проще добираться в центр города. В Южно-Сахалинске начала работать новая железнодорожная платформа «Аэропорт» рядом со строящейся поликлиникой на улице Ивана Куропатка. Для пассажиров оборудовали платформу длиной 75 метров и удобные подходы. До конца года в городе откроют еще одну остановку – агролицей в Новоалександровске. Теперь железнодорожный переезд на улицу Куропатка перекрывается примерно на 40 секунд вместо нескольких минут, благодаря чему время ожидания для транспорта значительно сократилось. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Так, ну что, отдохнувшие, свежие, веселые, встречаем этот понедельник на волне радио СТВ. Надеюсь, каждому из вас получилось провести эти выходные в режиме полного релакса. Если вдруг вы на выходных работали и только сейчас начинаете отдыхать, то делайте это вместе с нами в компании радио СТВ. Будет замечательно, зажигательно и бодро. Напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте. Читайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор верный. Подробности у продавцов-консультантов. Друзья, зовут меня Жень Милых. Все 4 часа будем бодриться вместе в компании прекрасной музыки, отличных исполнителей. И, конечно же, для вас заготовленные призы и подарки в рамках наших игр в течение этих 4 часов вам обеспечены. Вы, главное, слушайте эфир внимательно и участвуйте в наших играх. Ну, о первой игре расскажу немного сейчас. Уже под занавес этого часа стартует игра «Жевать, не переживать». Для вас подготовлен материал, и все подробности слушайте уже непосредственно в этой игре. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Давайте начинать.

0: Птица доставит. Температура 20-23 выше нуля, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
9: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
10: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: У меня иногда видно вот такие боли. Если непонятно, нами весь лето.

Так, ну что, 7 часов и 45 минут, время Сахалинское, друзья, наше утро продолжается. Это значит, что совсем скоро пора встречать игру, которая называется «Жевать, не переживать». Здесь в эфире радио АСТВ. И я буду уже сейчас ждать нашего игрока, счастливчика, который появится в эфире, выполнит задание и получит призы и подарки. 49 15 05 – это номер нашего телефона. Звоните прямо сейчас, я уже жду.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ваш выбор верный. Ну что, друзья, самое время поиграть. Будем вспоминать, что такое кассетник, что раньше были кассеты, да, которые умудрялись попасть в пасти магнитофона. И есть у нас участница Галактиона. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Где находитесь, что делаете?
2: Еду в садик, потом на работу.
1: Ага, в автомобиле. Тогда нужно будет прям сосредоточиться и послушать кусочек песни, которую мы для вас приготовили. И в какой-то момент там зажуется все слова. Вам нужно будет пропеть ту самую часть, которую кассета заживала. Хорошо?
2: Да, конечно.
1: Давайте начинать.

0: помнит.
1: Конечно. Отлично. Вот именно так звучит чистый вариант.

0: Скорпиона, я вас поздравляю.
1: Ура!
0: Ура! Призы и подарки достаются вам. Я желаю вам отличного сегодня дня, хорошего настроения. Вот так.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот, отлично. Ну, я смотрю, настроение все же улучшилось у вас. Вначале такое немного было томное настроение, сейчас уже улыбаетесь. Ну все, трубку
1: не... А я думала, опять не выиграю.
0: Думали, не выиграете?
1: Да.
0: В себя надо верить. Но мы вас верили, поэтому у вас все получилось. Вы трубку не кладите, за эфиром расскажу, как и где забрать ваши призы и подарки. Друзья, это игра «Жевать, не переживать» здесь, на радио СТВ по будням. В это самое время играйте.
2: Жевать, не переживать на радио АСТВ.

0: Друзья, всем доброе утро. 8 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Более 5500 случаев превышения скорости выявили в июле мобильные комплексы фото-видеофиксации. В Южно-Сахалинске открыли новый остановочный пункт аэропорт. Реконструкция штурма полицейского поста Хандаса в седьмой раз прошла на Сахалине. Более 5500 случаев превышения скорости выявили в июле мобильные комплексы фото-видеофиксации на федеральных трассах Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе Минтранса региона, около половины таких нарушений зафиксировано на дороге Южно-Сахалинск-Арсаков, на втором и третьем местах трассы, соединяющие областной центр с Хомском и Охой соответственно. В министерстве напоминают, превышение скорости – основная причина ДТП. Спешка на дороге может привести к необратимым последствиям. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске открыли новый остановочный пункт аэропорт. Он заработал у строящейся поликлиники с северной стороны улицы Ивана Куропатка. Глава региона осмотрел современную платформу, которая сделает железнодорожные сообщения в областном центре еще удобнее для пассажиров. Напомню, проект развития железной дороги как городского транспорта разработали по поручению губернатора. С учетом всей агломерации, включая Долинск, Тамари и Корсаков, поезда на Сахалине перевозят уже более 500 тысяч человек в год. На сегодняшний день 12 из 14 платформ уже установлено. В сентябре запланирован запуск остановочного пункта «Агролицей» в Новоалександровске. Реконструкция штурма полицейского поста Хандаса в седьмой раз прошла на Сахалине. Это один из ключевых эпизодов Южно-Сахалинской наступательной операции августа 1945 года. Именно на 50-й параллели советские войска встретили первое серьезное сопротивление на пути к освобождению Южного Сахалина. Историческое событие воссоздают в деталях ежегодно. В очередной раз в реконструкции приняли участие более 60 человек из 10 регионов России. Для максимальной достоверности реконструкторы применили светозвуковые образцы вооружения времен Второй мировой войны, обмундирование и снаряжение рабочей крестьянской Красной армии и японской императорской армии, а также пиротехнические эффекты. В областном центре в день физкультурника прошел региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Площадками стали картодром и зона «Сахалинское лето» в городском парке. В состязаниях приняли участие спортсмены из Хомского, Тымовского, Анипского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Ногликского районов, а также сельских территорий Южно-Сахалинска. Победители определили в дисциплинах силовой экстрим, многоборье ГТО, семейная эстафета. Дополнил программу марафона мастер-класса тренера и хореографа сборной команды Сахалинской области по чирспорту Эльвиры Барановой. Зоопарк экзотических животных держала в квартире пенсионерка из Москвы. На 52 квадратных метрах жили крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак и 13 птиц, включая канареек, ворон и филина. Жалобами на нарушение санитарных правил в суд обратились соседи женщины. В итоге ей разрешили оставить в жиле только двух собак. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
3: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Друзья, всем большой привет! Здравствуйте, счастливые люди! Спонсор этого утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Мы начинаем этот час, и, как правило, по традиции, он у нас является часом общения. С вами, друзья, мы задаем вопрос, вы нам пишите свои комментарии. И сегодня, так же, как и в предыдущие разы, мы разыгрываем сувенир за самый яркий и красивый интересный комментарий. Сувенир от магазина бренда «Мерча Сахалин». Стиль Сахалина — это не только про пейзажи, это про характер. И на нижней станции СТК «Горный воздух» работает магазин «Мерча Сахалин», место, где собраны вещи от местных дизайнеров, островные аксессуары, сувениры, официальный мерч «Сахалин Маяк России». Футболки, худи, открытки, стикеры, подарки для близких и вещи, которые хочется оставить себе. Гордись Сахалином. Магазин находится на нижней станции СТК «Горного воздуха» и возле ресторана «Георгий», работают ежедневно с 11 до 20.00. И именно от этого магазина нам предоставляются сувениры в качестве подарков для вас за самый яркий активный комментарий. И, конечно же, по традиции, в пятницу среди всех, кто победил на этой неделе, подведем итоги, разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». И приступаем к главному, тема нашего сегодняшнего эфира. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? Вспомните этот момент, пожалуйста, напишите нам. Буду рада зачитать все в эфире и выделить чей-то комментарий с сувенирной продукцией.

транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому вопросу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привлекли к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолей, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть лучик света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция» 510-817, 510-817. Самое время напомнить для вас, что у нас есть тема эфира. Тема этого часа — до 9 часов обсуждаем и пишем свои комментарии. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». В какой момент вы чувствовали свое превосходство? Обязательно напишите. За самый яркий и интересный комментарий дарим сегодня призы и подарки.

Так, ну что, друзья, мы продолжаем ваши сообщения принимать на наш мессенджер Макс 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Друзья, напишите обязательно, в какой момент вы чувствовали свое превосходство. Вспомните этот момент, напишите, опишите его. И пускай этот комментарий будет самым ярким, креативным и интересным. Ну и, конечно же, если вдруг случится именно так, что этот комментарий станет ярким, самым интересным, то вы получите сегодня сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, отлив 3, возле ресторана «Георгий». Официальный мерч «Сахалин. Маяк России», который доступен на сайте merch-sach.ru. В этом магазине вы можете приобрести, помимо того, что сувениры, да, подарки, какие-то открытки или стикеры, или брелочки с символикой Сахалинской области, также можно будет там посмотреть для себя вещи от сахалинских дизайнеров, худи, толстовки, футболки и прочее. Друзья, обязательно заходите, выбирайте что-то для себя, ну а мы вам сегодня подарим сувенир от этого магазина, если вдруг ваш комментарий станет интересным, по мнению, ну, на данный момент моему. Так, есть первое сообщение в нашем мессенджере Макс. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? И вот Светлана написала, что почувствовала превосходство, когда получила диплом с отличием. Ну, конечно, в этот момент действительно чувствуешь свое превосходство, свою значимость и вообще все свои старания, которые вы приложили к этому моменту, тоже как бы ликуют внутри вас. Да, напишите обязательно, в какой момент вы почувствовали свое превосходство. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Боремся сегодня за подарки.

0: Ну и, конечно же, информация о погоде поспела уже для вас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 10 августа, в Ахее, в Тымовском без осадков плюс 24, в Смирных осадков не ожидается 23, тепла, в Углегорске сегодня без осадков плюс 20, в Томари, а также в Чехове осадков не предвидится, температура воздуха прогреется там до 21 градуса. В Невельске и в Томске без осадков плюс 22, в Северокурильске дождь. Временами 11 градусов тепла днем, в Курильске без осадков около 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 20, плюс 23, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Взрыв цен! Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Ваня Дмитриенко здесь на волне радио АСТВ. Ну и ваши сообщения, естественно, тоже тут. Мы сегодня общаемся на нашу утреннюю тему. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? Наверняка у каждого был такой момент. Сегодня мы его вспоминаем и описываем здесь в эфире радио АСТВ. Друзья, напомню, что главным призом в пятницу станет поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин» среди тех, кто на этой неделе выиграл сувенир от магазина «Мерча Сахалин», поэтому у вас есть все шансы. Пишите свои самые интересные, яркие комментарии. Так, Наталья написала: «Доброе утро, когда нужна помощь в чем-то. Люди не знают или не умеют и просят помощи у тебя, и ты помогла реально, да? И в этот момент чувствуешь свое превосходство». Наталья, а вот расскажите, в какой момент вот это был? Допустим, что-то действительно вы сделали для другого человека, когда вас об этом попросили, и после этого вот ваши крылья выросли, потому что вы почувствовали свою вот такую вот значимость и превосходство. Что это был за момент такой? Так, доброе утро. Я почувствовала свое превосходство, когда отстояла права своего ребенка и остальных детей, которые могли просто пострадать от людской наговоренности. И я это доказала, несмотря на то, что пришлось побегать по инстанциям. Но это того стоило. Я поняла, что не всегда надо соглашаться и даже прислушиваться и ориентироваться иногда надо на свое чувство и мнение. Иногда сила нашего слова в силе правды. Ольга, вы большая молодец. Действительно, наверняка потратили много сил и времени на то, чтобы добиться своего, да? Но вы это сделали, и вы по праву можете себя похвалить и быть собой, вот, гордиться собой, в общем. Напишите обязательно, друзья, в какой момент вы почувствовали свое превосходство. Нам очень интересно знать вашу историю. Есть у нас мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Сегодня за самый яркий комментарий дарим сувенир, а за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерча Сахалин» за подарки для наших слушателей.

0: Right round от Флорайда здесь на волне радио СТВ. Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Наш эфир продолжается. Мы продолжаем здесь прием ваших сообщений на нашу утреннюю тему. В какой момент вы почувствовали свое превосходство? Обязательно расскажите. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Да, тема сложная. Нужно вспомнить, да, этот самый момент, описать его, каким он был, что конкретно вы сделали, почему почувствовали свое превосходство. Но все не зря, друзья, за самый яркий комментарий получите сегодня сувенир от магазина «Мерча Сахалина», а уже в пятницу сможете побороться за главный приз – кола или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Да, такие дела, поэтому обязательно напишите. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте и радио АСТВ, телеграм-канал. Я напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных магазинов «Верный», специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», фарш свинина-говядина 500 рублей за килограмм, масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей, яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку, магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Так, ну что, давайте еще одно сообщение прочитаю на нашу утреннюю тему, в какой момент вы почувствовали свое превосходство. И вот есть сообщение важное, интересное. Я считаю, что каждая женщина именно в этот момент должна почувствовать свое превосходство. Доброе утро. В момент рождения своих дочерей чувство практически к чудотворному. Здесь я с вами, Инна, соглашусь. Действительно, в этот самый момент чувствуешь свое превосходство, и вообще в целом думаю, что, ну, ты просто вообще создательница. Да, друзья, обязательно напишите, у нас есть все инструменты для того, чтобы ваши комментарии попали к нам и в эфир. Также есть все инструменты для того, чтобы ваш комментарий стал сегодня победителем и получил приз от магазина «Мерча Сахалин».
1: Лето на АСТВ.

Хлопаем и взлетаем, друзья, от наслаждения, от погоды, от того, что лето продолжается, и от того, что мы здесь общаемся с вами на нашу утреннюю тему. Предлагаю вам быть чуть-чуть поактивнее для того, чтобы была возможность выиграть главный приз в пятницу – поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Ну а на этой неделе в качестве подарка будет сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Я напомню, что ребята находятся на нижней станции СТК «Горного воздуха». Можно зайти в их магазин и посмотреть какие-то подарки для себя и своих близких. Помимо подарков и сувениров, там можно и одежду тоже найти. Это худи, это ветровки и различные футболки с логотипом островного региона, а также вещи от брендов Сахалинской области. Поэтому обязательно для себя просто зайдите, посмотрите, что можно там приобрести. Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин Маяк России» также доступен на сайте merch-sach.ru. Мы сегодня общаемся на нашу утреннюю тему. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? Такие моменты бывают. Их бывает очень много. Достаточно просто задуматься, в какой момент вот вы почувствовали, что вы вообще превосходный человек. Такие моменты действительно случаются, просто мы не всегда на них акцентируем внимание, да, вот даже в тот момент, когда подростки подходят к тебе и говорят, можно мы вам протрем фары, а вы нам за это денег заплатите. Думаешь, да, конечно, пускай протирают. Вот, ну, не нужны уже эти чистые фары. Ну, совершенно точно они через там полчаса уже придут в негодность, тем более, что машина не мытая. Но почему-то хочется ребятам как будто бы вот помочь и, да, заработать денег. Тем более, что они действительно трудятся. Трудятся для того, чтобы накопить там на что-то для себя. Переводишь им деньги, и они довольны, и ты думаешь, ну вот, я молодец. Поэтому, друзья, обязательно напишите, такие вот моменты в вашей жизни были ли, и что это были за моменты. Так, от Натальи есть сообщение. В моей жизни было очень много таких моментов по разным вопросам и делам, и я этим не горжусь. Я получаю от этого полное удовольствие, а моя помощь кому-то нужна. Конечно, мы этим не гордимся, но все равно внутри себя мы чувствуем себя прекрасно, да, и тут дело даже не в том, что превосходство это что-то такое вот нехорошее какое-то слово, да, а наоборот, превосходство может быть абсолютно разным, тут уже самое главное, как вы это воспринимаете. В общем, еще есть сообщение. Доброе, ой, какое длинное сообщение, попробую зачитать. Доброе утро, я работаю юристом и часто сталкиваюсь с мужской частью представителей данной профессии. Однажды в начале работы в суде было рассмотрение очень сложного дела. Под ту сторону был амбициозный юрист из Москвы, который всем видом показывал, что мне не место рядом с таким царем юриспруденции. Было несколько заседаний, откладывались по капризам той стороны. Я терпеливо представляла отзывы, пояснения и доказывала, что женщина, чьим представителем я была, совсем не виновата из-за спорного момента действующего законодательства. Так, я ходила на заседание, как на каторгу. Надежда, что мы будем услышаны судьей, таяла на глазах. На каждом заседании он глумился, перебивал. Судью перебивал, вел себя, в общем, неприемлемо. И когда объявили итог, он стал кричать и психовать. А мы победители. Я скромно улыбнулась, но в душе прям ликовала. И тогда чувство победы и превосходства меня прям наполнило. Так что неважны пол, возраст, какие-то иные, да, критерии, просто важно оставаться людьми. Ой, Наталья, вот здесь я с вами полностью согласна. Прекрасное сообщение. Добавить абсолютно нечего. И вы, друзья, тоже можете написать свои варианты, какой момент вы чувствовали свое превосходство. Мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте Радио СВ и наш телеграм-канал Радио СВ. Пишите скорее.

0: Ну что, время летит незаметно, друзья. 8 часов 44 минуты. Время Сахалинское. Всем доброе утро. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 10 августа в Александровске, Сахалинском без осадков плюс 22, в Ногликах осадков не ожидается 23, выше 0. В Поронайске сегодня без осадков плюс 16. В Красногорске плюс 21 без осадков, в Макарове осадков не предвидится плюс 20, в Долинске также без осадков сегодня и 22, выше 0. В Охотском осадков не ожидается, температура воздуха прогреется там до 20 градусов. В Аниве без осадков плюс 24, в Корсак также без осадков плюс 22. В Малокурильском сегодня кратковременный дождь ожидается плюс 18. В Южно-Курильске без осадков 18 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 20, плюс 23. Сегодня ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С «Деко» выгодно живи.
11: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: «Деко» выгодно живи.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Друзья, 8 часов 50 минут, время Сахалинское. У нас тут для вас есть сообщение на нашу утреннюю тему. Звучит она так: в какой момент вы почувствовали свое превосходство? Начну, значит, сообщение. Очень оно большое. Я его прочитала, выделила какие-то основные тезисы и сейчас вам кратко расскажу, что за сообщение. «Свое превосходство», Любовь написала, «я почувствовала, когда ехала с мамой из села Красногорск в Южно-Сахалинск на рейсовом автобусе. В общем, спокойно спала у мамы на плече и проснулась в какой-то момент из-за криков в автобусе. Поняла, что водителю автобуса стало плохо, люди замешкались, начали предполагать, что он там, да, может быть, под алкоголем или еще какие-то вещи. В общем, а девушка 18 лет спасла, в общем-то, мужчину, помогла ему, вызвала скорую и так далее, и так далее. И вот чувство превосходства над взрослыми пассажирами поймала, да? Девочка 18 лет спасла взрослых людей, у которых случилась паника. Всех успокоила, помогла мужчине, вызвала скорую. Большая-большая молодец. Вот так и нужно вот чувствовать свое превосходство, когда помогаешь кому-то. И это главное. Главное, друзья. Так, есть еще сообщение от Вячеслава. Вчера по улице 905 года шла девушка. Все знают, что там пыльно, да? Остановился, видимо, на машине проезжал, остановился. Оказалось, что девушка опоздала на автобус. Они вместе догнали автобус, она села туда благополучно. Хоть и в другую сторону надо было ему ехать. И Вячеслав вот помог девушке догнать автобус, на который она опоздала. В этот момент тоже чувствуешь приятный такой прилив сил внутри, да, чувство легкого превосходства, потому что помощь людям это действительно окрыляет. В общем, друзья, у нас еще есть немного времени для того, чтобы вы успели написать свои комментарии на нашу утреннюю тему, в какой момент вы почувствовали свое превосходство. Напомню, что сегодня разыгрываем сувенир от магазина мерча «Сахалин». И в пятницу у вас будет возможность выиграть поло или ветровка среди всех, кто сегодня написал комментарии. И мы выделим один только комментарий, подарим ему сувенир. И вот этот человек сможет побороться в пятницу за главный приз «Поло или ветровка» от магазина «Мерча Сахалин». «Сахалин» — это не только место на карте, это стиль. И его можно найти в магазине «Мерча Сахалин» на нижней станции горного воздуха. Мессенджер «Макс» работает 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ». Наш телеграм-канал «Радио СТВ» также принимает ваши сообщения. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? Напишите.

Бывают моменты, в которые чувствуешь свое превосходство. Именно эти моменты мы обсуждаем сегодня с вами, друзья. Вы пишите свои комментарии на нашу утреннюю тему. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? От Максима сообщение. Я осознал свое величие, когда на вопрос, который час, ответил раньше, чем успел глянуть на телефон. И угадал. Я не знаю, как это работает, но уверен, вселенная явно вращается вокруг меня. Максим, шикарно. Шикарное умение, прекрасное владение. И отличное вот качество, да, мне кажется, когда просто чувствуешь этот мир. Так, от Марии сообщение. Доброе утро. Ровно 41 год назад, вопреки всем прогнозам и запретам, мама рискнула и подарила мне жизнь. С днем рождения меня. Мария, сегодня поздравляем вас и вашу маму. Здорово, прекрасно, замечательно, что именно в этот день вы появились на свет и благодаря вашей маме все это случилось. Здорово. Так, ну что, друзья, у нас есть еще немного времени, да, для того, чтобы я могла... посмотреть, кто действительно сегодня справился с заданием, написал самый яркий, интересный комментарий. Уйду на небольшую паузу для того, чтобы поразмыслить и понять, кому сегодня можно подарить сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Ну, а вы еще можете успеть написать свои сообщения, потому что время еще есть, я еще могу добавить в список претендентов именно ваши сообщения. 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ», пишите обязательно. Мессенджер «Макс» для вас работает еще. В какой момент вы чувствовали свое превосходство?

0: Так, 8 часов и 58 минут, время Сахалинское. Ну и, конечно же, пора уже подводить итоги на нашу сегодняшнюю утреннюю тему. В какой момент вы чувствовали свое превосходство? И вот, знаете, мне очень сильно понравился комментарий от Натальи, которая работает юристом, и рассказала она такую интересную историю, в которой смогла отстоять свои права, свою позицию. И несмотря на то, что оппонент, мужчина, юрист, да, всячески был недоволен тем, что он вообще на одной территории с женщиной находится, и она что-то там еще и умная какая-то оказывается, все равно получилось отстоять свои права, выиграть дело, стать победителем и скромно улыбнуться, да, себе и своему оппоненту. Ну, а я напоминаю, друзья, что у вас есть возможность выиграть поло или ветровку. Мы разыграем это дело в пятницу среди тех, кто на этой неделе забрал сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Я напомню, что магазин «Мерча Сахалин» находится на СТК горного воздуха, нижняя станция, горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный «Мерч Сахалин. Моя красота» доступен на сайте merchdefisach.ru. Мультибрендовый магазин, который собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Именно от этого магазина дарим мы сувениры в течение недели за яркие комментарии. Ну а в пятницу разыграем главный приз – поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Большое спасибо всем, кто принял участие в этом часе. Ну а мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Женщина и мужчина погибли при пожаре в Хомске. Сахалинские специалисты в сфере информационных технологий могут получить региональную субсидию на ипотеку. Детям из многодетных семей предложили бесплатно выдавать витамины. Женщина и мужчина погибли при пожаре в Хомске. ЧП на улице Рабочей произошло 9 августа. Тела погибших обнаружили во время тушения пламени. В областном следкоме сообщили, что в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Сахалинские специалисты в сфере информационных технологий могут получить региональную субсидию на ипотеку. Мера поддержки сотрудников аккредитованных профильных компаний в области действует по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Регион компенсирует разницу между фактической процентной ставкой по кредиту и льготными 2% годовых. Максимальный размер выплаты – 360 тысяч рублей. Субсидия предоставляется единовременно за проценты, уплаченные в 2025 году, и дополняет федеральную программу льготной ипотеки для указанных специалистов. Для оформления выплаты необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства до 5 декабря текущего года. Благоустройство сквера молодоженов Смирных вышло на финишную прямую. Техническая готовность объекта 96%. Подрядчик полностью завершил основные строительные работы. Укладку покрытия, монтаж ограждений, устройство наружного освещения, установку малых архитектурных форм. Единственный элемент, который остается смонтировать – центральная ротонда. Ее поставка ожидается в августе. Ротонда придаст общественному пространству законченный облик. Детям из многодетных семей предложили бесплатно выдавать витамины, комплексы и общеукрепляющие препараты. С такой инициативой выступили в Госдуме, пишут новости. По словам авторов идеи, она должна распространяться на все многодетные семьи, независимо от уровня дохода. Речь идет о препаратах, которые педиатры могут рекомендовать для укрепления иммунитета и профилактики заболеваний. Получить их, если меру поддержат, можно будет в аптеке по рецепту участкового врача. Девочка из Индии побила мировой рекорд по количеству вращений хула-хупа вокруг пучка волос. За 30 секунд она прокрутила обруч 86 раз. За это достижение школьницу внесли в книгу рекордов Гиннесса. Теперь спортсменка хочет побить рекорд по количеству таких вращений за одну минуту. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Доброе утро, друзья. Это понедельник, это начало рабочей недели. И я предлагаю получить заряд на всю рабочую неделю, да так, чтобы хватило. И заряд раздаем здесь, на волне радио СТВ. За раздачу отвечаю я, Женя Милых, в течение еще нескольких часов. А также предлагаю вам зарядиться от музыки, которую мы предлагаем вам к прослушиванию. Делайте громче обязательно. Ну и, конечно, расскажу о том, что в середине этого часа для вас стартует проект, который называется «Двигай летом». Катя Солдатова рассказывает там о мероприятиях нашего города, о летних событиях, которые можно посетить, если вдруг заскучали. И на этой неделе обязательно можно будет отправиться в какие-то из мероприятий. Вот, в общем-то, слушайте радио АСТВ, делайте громче, оставайтесь с нами. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Хорошего настроения.

Гороскоп прямо сейчас для вас, друзья. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалин. На телефон 510-817. Итак, давайте начинать. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и, конечно же, компании.

0: Ай-яй-яй, что за радио СТВ такое? Но давайте тогда побыстренько расскажу вам, что вы забираете сегодня большую пиццу «Посейдон». Будете ли делиться с коллегами, либо сама все, или в семью?
1: В семью.
0: В семью, правильно. Ну что, я вам желаю хорошего дня, отличного рабочего процесса, Ирин.
1: Спасибо.
0: Все. Удачи. Счастливо. До свидания. Это игра «Дозвон» здесь по будням. В это самое время не пропускайте. Ну, очень вкусная пицца, поэтому побороться за нее стоит.

0: Друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. Мы продолжаем хорошее настроение создавать вместе с радио АСТ. Зовут меня Жень Милых. И еще какое-то время буду с вами, а вы оставайтесь, пожалуйста, со мной. Я напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Мы продолжаем двигаться по музыкальному настроению, создавать его вместе. Это «Лето» на волне радио АСТВ.
1: Лето на АСТВ.